0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
0: Сеть магазинов «Махсане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Смана, хотим отдохнуть.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В результате трагических инцидентов на юге Ливана общее число павших израильских военнослужащих возросло до 5 человек. Пресс-служба ЦАЛ публикует новые данные о потерях, которые произошли в двух разных происшествиях. Наибольшие потери пришлись на инцидент с танком командира 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады, который попал под огонь. Четверо военнослужащих в этом инциденте не выжили. На данный момент командование официально разрешило к публикации имена троих из них. Это командир подразделения подполковник Дор Бен Симхон, старший сержант Йоав Кляйн и старший сержант Лиав Кабибия. Личность четвертого солдата не разглашается до завершения процедуры уведомления семьи. Кроме того, в ходе отдельного инцидента в том же районе пал боец элитного подразделения Маглан, старший сержант Нир Бен Ари. Светлая память. И уже появилось заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «От всего сердца выражаю соболезнования семьям павших солдат. Я также желаю полного выздоровления раненым в ходе этого инцидента». Вслед за преступным нападением Хизбаллы, который является грубым нарушением режима прекращения огня, я дал распоряжение ЦАЛю нанести мощные удары по Хизбалле.

Поле. Мое указание. Израиль не потерпит нападений на наших солдат или нашу территорию и заставит Хизбаллу заплатить очень высокую цену за эти атаки. Цаль будет действовать, чтобы...

Также глава оборонного ведомства подтвердил информацию пресс-службы ЦАЛЯ о серии мощных ответных ударов по десяткам объектов на юге Ливана. Далее цитирую. «Мы не допустим причинения вреда нашим солдатам и гражданам, и любое нарушение режима прекращения огня встретит очень мощный ответ», – заявил Кац. Министр также жестко обозначил стратегические рамки присутствия сил безопасности, подчеркнув, что армия обороны Израиля не покинет занятые позиции. По его словам, ЦАЛЬ продолжит удерживать объявленную зону безопасности в Ливане от морского побережья до стратегических высот Бафора, чтобы гарантировать защиту северных рубежей страны, сказал Исраэль Кац. Накануне вечером 20 июня в Тель-Авиве и Хайфе прошли массовые антиправительственные демонстрации, участники которых раскритиковали кабинет министров и потребовали немедленного создания государственной следственной комиссии. Главной темой протеста стало противодействие предложенному коалицией законопроекту о создании чисто политической комиссии по расследованию событий 7 октября, где ключевые посты займут представители партий. Протестующие подчеркнули, что только независимый орган под руководством высшего суда способен установить истину. Напомню, что командование тыла объявило о продлении действующих оборонных директив. Все ограничения на безопасность остаются в силе как минимум до сегодняшнего вечера воскресенья 21 июня. В первую очередь особый режим касается населенных пунктов, расположенных вдоль линии противостояния на севере страны. Согласно распоряжениям военных, проведение любых учебных занятий и работа предприятий в этих районах разрешены исключительно при условии, что в зданиях имеются доступные защищенные пространства, до которых можно быстро добраться в установленное время. Командование тыла также сохранило жесткие лимиты на проведение массовых мероприятий. На открытом воздухе разрешено собираться группам до 100 человек, а внутри же капитально закрытых помещений не более 400 человек. И далее говорим о погоде. Сегодня, 21 июня, воскресенье, в Израиле малооблачно и без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В 1924 году, за 24 года до создания государства Израиль, в Хайфе был основан Технион – Израильский технологический институт. В 2024 году университет отметил 100 лет со дня основания. И этот юбилей стал важной вехой не только для академического сообщества, но и для всей страны. Технион создавался как практический проект. Будущему еврейскому Ишуву требовались инженеры, архитекторы, специалисты по водным ресурсам, энергетике и строительству. Уже в первые десятилетия выпускники Техниона участвовали в создании инфраструктуры, промышленных объектов и систем жизнеобеспечения. После основания государства Израиль Технион стал одним из ключевых научных и технологических центров страны. Именно здесь формировалась инженерная и научная база, которая позднее стала фундаментом израильского хай-тека и оборонной промышленности. Многие ведущие инженеры, ученые и предприниматели страны – выпускники Техниона. Сегодня Технион – это международно признанный исследовательский университет. Здесь ведутся разработки в области медицины, биотехнологий, компьютерных наук, искусственного интеллекта, энергетики и экологии. Университет сотрудничает с ведущими научными центрами и промышленными компаниями по всему миру. За 100 лет Технион стал не просто учебным заведением, а институцией национального масштаба. Его история отражает израильский подход к развитию страны. Ставка на образование, инженерное мышление и науку как на основу будущего. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
0: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
2: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В результате трагических инцидентов на юге Ливана общее число павших израильских военнослужащих возросло до 5 человек. Пресс-служба ЦАЛ публикует новые данные о потерях, которые произошли в двух разных происшествиях. Наибольшие потери пришлись на инцидент с танком командира 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады, который попал под огонь. Четверо военнослужащих в этом инциденте не выжили. На данный момент командование официально разрешило к публикации имена троих из них. Это командир подразделения подполковник Дор Бен Симхон, старший сержант Йоав Кляйн и старший сержант Лиав Кабибия. Личность четвертого солдата не разглашена до завершения процедуры уведомления семьи. Кроме того, в ходе отдельного инцидента в том же районе пал боец элитного подразделения «Маглан» старший сержант Нир Бен Ари. И прямо сейчас армия обороны Израиля разрешила опубликовать имя еще одного павшего солдата. Это старший сержант Наве Хабшуш, 20 лет, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады. Погиб в бою на юге Ливана. Светлая память. И уже появилось заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «От всего сердца выражаю соболезнования семьям павших солдат. Я также желаю полного выздоровления раненым в ходе этого инцидента». Вслед за преступным нападением Хизбаллы, который является грубым нарушением режима прекращения огня, я дал распоряжение ЦАЛю нанести мощные удары по Хизбалле. ЦАЛ будет действовать, чтобы пресечь любую угрозу нашим силам и нашей территории, заявил Биньямин Нетаньяху. Министр обороны

Израиля Исраэль Кац выразил глубокие соболезнования семьям военнослужащих, павших накануне в ходе оперативных мероприятий в Ливане. Также глава оборонного ведомства подтвердил информацию пресс-службы ЦАЛЯ о

побережья до стратегических высот Бафора, чтобы гарантировать защиту северных рубежей страны, сказал Исраэль Кац. Накануне вечером 20 июня в Тель-Авиве и Хайфе прошли массовые антиправительственные демонстрации, участники которых раскритиковали кабинет министров и потребовали немедленного создания государственной следственной комиссии. Главной темой протеста стало противодействие предложенному коалицией законопроекту о создании чисто политической комиссии по расследованию событий 7 октября, где ключевые посты займут представители партий. Протестующие подчеркнули, что только независимый орган под руководством высшего суда способен установить истину. Напомню, что командование тыла объявило о продлении действующих оборонных директив. Все ограничения на безопасность остаются в силе как минимум до сегодняшнего вечера воскресенья 21 июня. В первую очередь особый режим касается населенных пунктов, расположенных вдоль линии противостояния на севере страны. Согласно распоряжениям военных, проведение любых учебных занятий и работа предприятий в этих районах разрешены исключительно при условии, что в зданиях имеются доступные защищенные пространства, до которых можно быстро добраться в установленное время. Командование тыла также сохранило жесткие лимиты на проведение массовых мероприятий. На открытом воздухе разрешено собираться группам до 100 человек, а внутри же капитально закрытых помещений не более 400 человек. И далее говорим о погоде. Сегодня, 21 июня, воскресенье, в Израиле малооблачно и без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сеть магазинов «Махсане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
1: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Фигурное катание в Израиле развивалось необычным путем. У страны нет зимы, нет естественного льда, а количество катков можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, за 3 десятилетия здесь сформировалась небольшая, но устойчивая спортивная система, способная выводить спортсменов на международную арену. Начало этому положили в 90-е годы, когда в страну приехали тренеры и спортсмены из бывшего СССР. Появились первые школы, и Израиль начал участвовать в международных соревнованиях уже в конце десятилетия. Одним из самых заметных достижений стали успехи танцевальной пары Галит Хаят и Сергея Сахновского. В 2002 году они завоевали бронзу на чемпионате мира. Это остается самым высоким достижением Израиля в фигурном катании на уровне взрослых спортсменов. Их результаты показали, что даже без зимней инфраструктуры можно создать сильную танцевальную школу. Позже Израиль заявил о себе и в одиночном катании. Алексей Быченко, родом из Киева, стал первым израильским фигуристом, выигравшим медаль на чемпионате Европы. Серебро в 2016 году. Он также был знаменосцем израильской команды на Олимпийских играх 2018 года. В молодежном фигурном катании выделился Даниэль Самохин, который в 2016-м стал чемпионом мира среди юниоров. Еще один важный этап формирования собственной спортивной базы. В парном катании Израиль представляет дуэт Хейли Копс и Евгений Краснопольский, выступавший на Олимпийских играх 2022 года. Израильские танцевальные и парные команды регулярно участвуют в чемпионатах Европы и мира, иногда выходят в финальные группы. Часть спортсменов начинали карьеру под израильским флагом, а затем переходили к другим федерациям, как, например, Элизабет Турсинбаева, выступавшая за Израиль на юниорском уровне до перехода в сборную Казахстана. Это отражает характер израильской системы. Небольшая, гибкая, открытая для сотрудничества. Инфраструктура остается скромной, но стабильной. Ключевые катки – Мерказ Канада в Метуле, ледовая арена в Хулоне, каток в Нетании, а также арена в торговом центре iSmall в Эйлате. Именно там тренируется большинство спортсменов, а молодежные секции постепенно расширяются. Фигурное катание в Израиле – это пример вида спорта, который развивается не за счет природных условий, а благодаря тренерским школам, индивидуальным усилиям и постепенному накоплению опыта. И хотя страна далека от статуса ледовой державы, ее спортсмены регулярно выходят на крупные международные старты как результат долгой и методичной работы маленького спортивного сообщества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
0: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонус.

курсы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает операции в объявленной зоне безопасности на юге Ливана, сосредоточившись на зачистке крупной системы туннелей, где укрываются десятки боевиков Хизбаллы. Военные называют этот подземный комплекс, цитирую, «нервным центром группировки». В то же время в остальных районах страны ЦАЛЬ прекратил огонь. Как сообщает армейская пресс-служба, приказ приостановить удары был получен от политического руководства страны. Это решение последовало за серией массированных ночных и утренних авианалетов на объекты Хизбаллы, которые были нанесены в ответ на атаки против израильских военнослужащих. Военные подчеркивают, режим прекращения огня соблюдается за пределами установленной оборонительной линии. Однако внутри самой зоны безопасности на юге Ливана инженерные и оперативные мероприятия по нейтрализации угроз продолжаются в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля. Американская администрация возобновляет прямые контакты на нейтральной территории. Вице-президент США Джей Ди Венс направился в Швейцарию для участия в переговорах с руководством Исламской Республики и международными посредниками. Перед вылетом Венс заявил, что главными темами диалога станут ядерная сделка и соглашение о прекращении огня в Ливане. По его словам, интенсивность боевых действий снижается. В это же время госсекретарь Марко Рубио и вся дипломатическая команда США плотно работают над стабилизацией ситуации. Основная задача Вашингтона – это разорвать круг взаимных ударов и обеспечить безопасность региона, говорит Венс. Возврат к швейцарской площадке, несмотря на ее недавнюю отмену из-за эскалации в Ливане, стал возможен благодаря усилиям посредников из Катара и Пакистана. Сторонам удалось оперативно согласовать возобновление технического раунда для реализации пунктов подписанного ранее двустороннего меморандума. Иерусалим замораживает дипломатические отношения с главой европейской дипломатии. Руководитель внешнеполитического ведомства Израиля Гидеон Саар объявил о прекращении всех контактов с Кайе Каллас. Поводом для резкого шага послужили сообщения в прессе о ее заявлениях во время визита в Мексику, где она сравнила еврейское государство с режимом апартеида в ЮАР. Саар назвал эти слова кровавым наветом и подчеркнул, что представитель ЕС действует предвзято и одержимо. В ответном же заявлении Каллас выразила готовность к конструктивному диалогу и напомнила о приверженности принципу двух государств. Однако

Заражение вирусом Эбола у мужчины, недавно вернувшегося из Демократической Республики Конго. Как сообщает Министерство здравоохранения, в настоящее время пациент изолирован и проходит комплексное обследование, а окончательные результаты лабораторных тестов будут готовы только через 48 часов. Ведомство подчеркивает, что на данный момент диагноз официально не подтвержден. Параллельно же специалисты начали отслеживание цепочки контактов для оперативного предупреждения всех, кто находился вблизи мужчины. Общественный вещатель Израиля Кан-11 распространил кадры экстренной дезинфекции, которая проводилась сотрудниками Маген Давида Дом сразу после транспортировки пациента. И далее говорим о погоде. Сегодня, 21 июня, воскресенье, в Израиле малооблачно и без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максанэй Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня женщина служит в ЦАЛе во всех частях. От разведки и связи до боевых подразделений. Если раньше их доля в армии ограничивалась поддержкой и штабом, то теперь все чаще мы видим женщин-командиров, инструкторов, боевых офицеров. Более 18% военнослужащих боевых частей – женщины. Они охраняют границы, управляют беспилотниками, служат в артиллерии и пехоте. 7 октября 2023 года именно экипаж танка, в котором были девушки-служащие из батальона «Каракаль», первым вступил в бой с боевиками Хамаса и помог остановить продвижение противника у границы с Египтом. После начала войны выросла и роль женщин-резервисток. Многие вернулись в армию, оставив семьи и маленьких детей, чтобы заменить мобилизованных мужчин на базах, в медслужбах, штабах и даже в оперативных частях. Дискуссии вокруг женской службы не исчезли. Говорят о нагрузках, условиях, религиозных спорах. Но факт остается фактом. Женщины в форме уже не исключение, а естественная часть израильской армии и израильской жизни. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Сеть магазинов «Махсане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Сеть магазинов «Махсаней Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаней Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает операции в объявленной зоне безопасности на юге Ливана, сосредоточившись на зачистке крупной системы туннелей, где укрываются десятки боевиков Хизбаллы. Военные называют этот подземный комплекс, цитирую, «нервным центром группировки». В то же время в остальных районах страны ЦАЛЬ прекратил огонь. Как сообщает армейская пресс-служба, приказ приостановить удары был получен от политического руководства страны. Это решение последовало за серией массированных ночных и утренних авианалетов на объекты Хизбаллы, которые были нанесены в ответ на атаки против израильских военнослужащих. Военные подчеркивают, режим прекращения огня соблюдается за пределами установленной оборонительной линии. Однако внутри самой зоны безопасности на юге Ливана инженерные и оперативные мероприятия по нейтрализации угроз продолжаются в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля. Американская администрация возобновляет прямые контакты на нейтральной территории. Вице-президент США Джей Ди Венс направился в Швейцарию для участия в переговорах с руководством Исламской Республики и международными посредниками. Перед вылетом Венс заявил, что главными темами диалога станут ядерная сделка и соглашение о прекращении огня в Ливане. По его словам, интенсивность боевых действий снижается. В это же время госсекретарь Марко Рубио и вся дипломатическая команда США плотно работают над стабилизацией ситуации. Основная задача Вашингтона – это разорвать круг взаимных ударов и обеспечить безопасность региона, говорит Венс. Возврат к швейцарской площадке, несмотря на ее недавнюю отмену из-за эскалации в Ливане, стал возможен благодаря усилиям посредников из Катара и Пакистана. Сторонам удалось оперативно согласовать возобновление технического раунда для реализации пунктов подписанного ранее двустороннего меморандума. Иерусалим замораживает дипломатические отношения с главой европейской дипломатии. Руководитель внешнеполитического ведомства Израиля Гидеон Саар объявил о прекращении всех контактов с Кайе Каллас. Поводом для резкого шага послужили сообщения в прессе о ее заявлениях во время визита в Мексику, где она сравнила еврейское государство с режимом апартеида в ЮАР. Саар назвал эти слова кровавым наветом и подчеркнул, что представитель ЕС действует предвзято и одержимо.
5: В ответном же заявлении Каллас выразила готовность к конструктивному диалогу и напомнила о приверженности принципу двух государств. Однако сам факт скандального сравнения опровергать не стала. Глава израильского МИДа Гидеон Саар подчеркнул, что до официального отзыва или осуждения этих слов его решение о бойкоте останется в силе. В это же время посол Европейского Союза официально признал, что приписываемые Кае Каллас заявления об апартеиде никоим образом не отражают позицию ЕС. Медицинские службы Израиля проверяют подозрения на случай

Заражение вирусом Эбола у мужчины, недавно вернувшегося из Демократической Республики Конго. Как сообщает Министерство здравоохранения, в настоящее время пациент изолирован и проходит комплексное обследование.

после транспортировки пациента. И далее говорим о погоде. Сегодня, 21 июня, воскресенье, в Израиле малооблачно и без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсаней Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
0: Сеть магазинов «Махсаней Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаней Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите

себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В израильской медицине особое место занимает экстренная помощь. Эта система рассчитана на быстрое реагирование в условиях аварий, терактов и военных действий. Ключевое понятие здесь – «золотой час», на иврите «шаат азаав». Так называют первые 60 минут после тяжелой травмы, когда своевременная медицинская помощь может спасти жизнь и существенно повлиять на дальнейшее восстановление.

не пациента. Вся система экстренной медицины в Израиле выстроена с учетом этого принципа скорости. Центральную роль в ней играет Национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом». Ее бригады работают в тесной координации с больницами, полицией и другими экстренными службами. Особенность израильского подхода заключается в том, что медицинская помощь начинается уже на месте происшествия. Парамедики проводят первичную оценку состояния пострадавших, оказывают неотложную помощь и заранее передают данные в больницы, чтобы там были готовы к приему пациентов. После начала войны 7 октября 2023 года система экстренной медицины действовала в режиме постоянной повышенной готовности. Накопленный опыт работы в кризисных ситуациях позволил быстро развертывать силы и работать по отработанным протоколам. Таким образом, экстренная медицина в Израиле – это не только технологии и оборудование, но и четкая организация, где каждая минута имеет значение, а принцип «Шат-Азаав» лежит в основе принятия решений. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
0: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
2: Смана, хотим отдохнуть, Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, армия обороны Израиля получила распоряжение от премьер-министра Бенямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Исраэля Каца прекратить огонь в Ливане. Об этом сообщает 12-й телеканал израильского телевидения. Данный приказ стал результатом плотной координации между политическим руководством страны и Соединенными Штатами. Однако вывод израильских войск из южной части Ливана не планируется. Подразделения остаются на своих позициях. Ранее же после нанесения Сирии мощных ударов по инфраструктуре Хизбаллы в ответ на атаки против наших военнослужащих, армейская пресс-служба подтвердила приверженность соглашению о прекращении огня согласно директивам Кабинета министров. При этом командование еще раз подчеркивает, что продолжит действовать для купирования любых угроз государству и силам Цаля. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 60 дней действия режима прекращения огня в Ормузском проливе не будет никаких транзитных пошлин. Далее цитирую. «Их не будет и после истечения этого 60-дневного периода, за исключением случаев, когда они будут введены Соединенными Штатами и в их пользу, если сделка не будет завершена». Это станет платой за услуги, которые Соединенные Штаты оказали в качестве ангела-хранителя для стран Ближнего Востока, а также компенсация за прошлые, настоящие и будущие расходы, заявил Трамп в своей соцсети. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выразил готовность пойти на компромисс с ультраортодоксальным сектором в вопросе призыва. Министр подчеркнул, что согласен сохранить освобождение от армейской службы для тех мужчин общины, которые посвящают все свое время исключительно обучению в ешивах. Однако Смотрич выдвинул жесткое встречное условие. Руководство Харидим должно публично и активно поддержать принцип, согласно которому каждый представитель общины – не занятый дневным изучением Торы, обязан пойти в армию. Министр назвал это необходимым социальным процессом, который должен быть реализован. Эффективная операция правоохранительных органов в Хадере привела к ликвидации крупного подпольного комплекса по выращиванию запрещенных растений. В ходе целенаправленного рейда сотрудники местной полиции провели обыск в квартире жилого дома. Там и обнаружили скрытую лабораторию. Из незаконного оборота изъято 125 единиц культивируемых растений. Подозреваемый, являющийся местным жителем, задержан на месте и доставлен в изолятор для проведения следственных действий. В ближайшее время полиция намерена ходатайствовать перед судом о продлении срока его содержания под стражей для завершения расследования. Соседи мужчины заявили, что постоянно в доме был странный запах, но и представить себе не могли, чем занимается их сосед.
5: ходе масштабной оперативной деятельности правоохранительных органов на севере страны была пресечена крупная попытка провоза нелегалов. Бойцы пограничной полиции и оперативники Северного округа задержали коммерческий микроавтобус, в салоне которого находились 13 жителей территории, не имевших разрешения на въезд и пребывание в Израиле. По результатам оперативного расследования 31-летнему водителю были официально предъявлены обвинения. Наряду с уголовным преследованием полиция направила в суд ходатайство о конфискации транспортного средства, которое использовалось для совершения преступления. Силовые структуры подчеркивают, что в текущий сложный период безопасности борьба с пособниками нелегальной миграции ведется в максимально жестком режиме. И далее говорим о погоде.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Хотя израильская киноиндустрия невелика, за последние годы страна дала миру заметных актеров, сценаристов и сериальные форматы, которые стали частью глобального кино и телевидения. Самая узнаваемая израильская актриса Галь Гадот. После участия в «Форсаже» она стала мировой звездой благодаря роли «Чудо-женщины». Сегодня Гадот снимается в крупных международных проектах и продюсирует собственные фильмы. Другой известный актер – Лиор Ашкенази. Он много лет занимает центральное место в израильском кино и появляется в зарубежных проектах, включая фильмы, участвовавшие в крупных фестивалях. К молодому поколению относятся Шира Ас и Амит Раав. Оба получили международное признание после сериалов «Неортодоксальная» и «Штисель». Шира Ас была номинирована на Эмми, а «Штисель» стал одним из самых обсуждаемых израильских сериалов за пределами страны, открыв глобальной аудитории израильскую драму без стереотипов и экшена. Но международный успех Израиля – это не только актеры. Огромную роль играют сценаристы и создатели форматов, которые экспортируются по всему миру. Самый известный пример – Гидон Раф, создатель сериала «Хатуфим», американская адаптация.

композиция «Homeland», «Родина», стала мировым хитом, получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» и сделала Израиль одним из ключевых игроков на рынке телеформатов. Другой пример – «Рамзор», созданный Адиром Миллером. Американская версия «Traffic Light» вышла на Fox и стала одной из первых израильских комедий, проданных в США. Израильские форматы продаются не только в Северную Америку. Они покупаются европейскими и азиатскими телеканалами, а некоторые адаптируются стриминговыми платформами. Сериал «Когда герои летают», например, стал победителем Каннского фестиваля сериалов, а затем лег в основу проекта «Эхос» от Netflix, вдохновленного израильским оригиналом. И, конечно, международный вес принесли создатели «Фауды» Лео Раз и Ави Исахаров. Их сериал стал глобальным хитом Netflix, а сами авторы сегодня работают над проектами для американских студий. Почему же израильские актеры и сценаристы добиваются успеха за рубежом? Потому что здесь сильная сценарная школа, культуры лишнего текста нет, а истории чаще всего основаны на реальном опыте. И это создает эмоциональную плотность, которую ценят во всем мире. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максанэй Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Сеть магазинов «Махсане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, армия обороны Израиля получила распоряжение от премьер-министра Бенямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Исраэля Каца прекратить огонь в Ливане. Об этом сообщает 12-й телеканал израильского телевидения. Данный приказ стал результатом плотной координации между политическим руководством страны и Соединенными Штатами. Однако вывод израильских войск из южной части Ливана не планируется. Подразделения остаются на своих позициях. Ранее же после нанесения Сирии мощных ударов по инфраструктуре Хизбаллы в ответ на атаки против наших военнослужащих, армейская пресс-служба подтвердила приверженность соглашению о прекращении огня согласно директивам Кабинета министров. При этом командование еще раз подчеркивает, что продолжит действовать для купирования любых угроз государству и силам ЦАЛЯ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 60 дней действия режима прекращения огня в Ормузском проливе не будет никаких транзитных пошлин. Далее цитирую. «Их не будет и после истечения этого 60-дневного периода, за исключением случаев, когда они будут введены Соединенными Штатами и в их пользу, если сделка не будет завершена». Это станет платой за услуги, которые Соединенные Штаты оказали в качестве ангела-хранителя для стран Ближнего Востока, а также компенсация за прошлые, настоящие и будущие расходы, заявил Трамп в своей соцсети. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выразил готовность пойти на компромисс с ультраортодоксальным сектором в вопросе призыва. Министр подчеркнул, что согласен сохранить освобождение от армейской службы для тех мужчин общины, которые посвящают все свое время исключительно обучению в ешивах. Однако Смотрич выдвинул жесткое встречное условие. Руководство Харидим должно публично и активно поддержать принцип, согласно которому каждый представитель общины – не занятый дневным изучением Торы, обязан пойти в армию. Министр назвал это необходимым социальным процессом, который должен быть реализован. Эффективная операция правоохранительных органов в Хадере привела к ликвидации крупного подпольного комплекса по выращиванию запрещенных растений. В ходе целенаправленного рейда сотрудники местной полиции провели обыск в квартире жилого дома. Там и обнаружили скрытую лабораторию. Из незаконного оборота изъято 125 единиц культивируемых растений. Подозреваемый, являющийся местным жителем, задержан на месте и доставлен в изолятор для проведения следственных действий. В ближайшее время полиция намерена ходатайствовать перед судом о продлении срока его содержания под стражей для завершения расследования. Соседи мужчины заявили, что постоянно в доме был странный запах, но и представить себе не могли, чем занимается их сосед. В ходе масштабной оперативной деятельности правоохранительных органов на севере страны была пресечена крупная попытка провоза нелегалов. Бойцы пограничной полиции и оперативники Северного округа задержали коммерческий микроавтобус, в салоне которого находились 13 жителей территории, не имевших разрешения на въезд и пребывание в Израиле. По результатам оперативного расследования 31-летнему водителю были официально предъявлены обвинения. Наряду с уголовным преследованием полиция направила в суд ходатайство о конфискации транспортного средства, которое использовалось для совершения преступления. Силовые структуры подчеркивают, что в текущий сложный период безопасности борьба с пособниками нелегальной миграции ведется в максимально жестком режиме. И далее говорим о погоде. Сегодня, 21 июня, воскресенье, в Израиле малооблачно и без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в Махсаней Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в Махсаней Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Во всех армиях мира есть боевые подразделения и штабы. Но в Израиле есть еще одна роль, без которой современная война была бы просто непонятна обществу. Это Довер Цааль, пресс-секретарь армии. Его задача звучит просто – объяснять гражданским, что происходит. На практике это означает принимать ответственность за каждое слово, за каждую деталь и за то доверие, на котором держится связь между армией и страной. Эта профессия в Израиле прошла длинный путь. И хороший пример того, как она формировалась – Нахман Шай. В начале 90-х, во время войны в Персидском заливе, он стал Амаргия Алиуми – национальным успокоителем. Тогда не было интернета, спутниковых каналов, соцсетей. Информация поступала медленно, а тревога быстро. И спокойный, ясный голос Шая стал для многих ориентиром. В те годы он фактически создал модель, по которой армия говорит с обществом – коротко, точно и без паники. Но с тех пор все изменилось. Информация стала мгновенной, война многослойной, а поле боя цифровым. За 30 с лишним лет между 1991 и 2023 годами должность пресс-секретаря прошла через десятки технологий, новых платформ и меняющихся ожиданий. Менялись и люди. Каждая война, каждая эскалация давала новый голос армии. И в нынешней войне такими голосами стали Даниэль Агари и Авихай Эдраи. Они представляют другое поколение. Людей, работающих внутри пространства, где информация распространяется быстрее, чем завершается брифинг. Агари стал символом ясности и выдержки. Его ежедневные обращения слышали в домах, в штабах и в редакциях по всему миру. Его часто сравнивали с Нахманом Шаем, хотя это уже совершенно другая реальность, другой темп и другая аудитория. Но общая черта сохранилась – способность дать стране ощущение опоры. Авихай Эдраи занимал особое место. Его работа на арабском языке создавала параллельную линию коммуникации не внутрь страны, а наружу. Он обращался к жителям региона, объяснял шаги Цааля, предупреждал, развенчивал слухи. Это была работа на стыке военной информации и дипломатии, в которую встроено много ответственности. Между Шаем начала 90-х и Агари Седраи 2023-го прошла целая цепочка пресс-секретарей. Они работали в совершенно разных условиях, но все они постепенно формировали один и тот же институт – институт доверия. Когда армия говорит с обществом не лозунгами, а фактами. Когда информация подается ровно, спокойно и честно. И, возможно, именно поэтому эта должность остается одной из самых важных в Цаале. Она не только объясняет, что происходит на фронтах, она помогает стране понимать саму себя и оставаться собранной даже тогда, когда мир вокруг становится слишком шумным. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Максана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
2: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля сообщает, что массированная ночная атака на юге Ливана прошлой ночью стала ответом на грубые нарушения.

режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, накануне Шабата в течение ночи по позициям израильской армии, действующей в приграничных районах, было выпущено более 50 снарядов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым вызовом действующим соглашениям, и армия обороны Израиля не потерпит угроз в адрес гражданских лиц и военнослужащих. Командование ЦАЛЯ заявляет, что строго придерживается директив политического руководства относительно режима тишины, однако продолжит жестко и решительно пресекать любые провокации у своих границ. Теперь официально. Иерусалим подтверждает намерение удерживать позиции на северных рубежах до полного устранения угроз безопасности. Высокопоставленный политический источник сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз обозначил жесткую позицию Израиля. Армейские подразделения будут оставаться в буферной зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для надежной защиты северной границы. Глава правительства дал распоряжение командованию ЦАЛЯ отвечать массированными ударами на любые провокации и оперативно ликвидировать любые угрозы для израильских сил. В рамках этой директивы в ответ на непрекращающиеся атаки сопредельной стороны за последние двое суток израильские военные поразили 300 военных объектов и ликвидировали около 100 боевиков. Итак, напомню, что в Швейцарии сегодня проходят критически важные переговоры между США и иранской стороной при посредничестве Катара и Пакистана. Главная же задача Вашингтона на стартующих дискуссиях – добиться возвращения инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, впервые после прошлогодней июньской войны. К техническим группам должен присоединиться и глава агентства Рафаэль Гросси. В обмен на доступ к комплексам Фордо на Танзис-Фахане, где сосредоточены основные запасы обогащенного урана, Белый дом готов разморозить гуманитарные активы Тегерана в Катаре на несколько миллиардов долларов. Добавлю, что изначально раунд переговоров планировался на прошлую пятницу, но был заморожен из-за эскалации между нами, Израилем и Хизбаллой, и угрозы закрытия Ормузского пролива. Духовный лидер партии ШАС и бывший главный раввин Ицхак Йосеф связал подписание соглашения о прекращении огня между США и иранской стороной с внутриполитическим кризисом в Израиле. Выступая на еженедельной субботней лекции, он назвал действия американской администрации по отношению к Иерусалиму, цитирую, «божественным наказанием за давление на ультраортодоксальный сектор и борьбу с уклонением от призыва». Йосеф обрушился с жесткой критикой на юрсоветницу правительства Гали Баравмиару, назвав ее, цитирую, «отбросом общества» и обвинил ее в преследовании студентов ешив. По мнению раввина, именно из-за ее юридических указов, направленных против изучающих Тору, президент США Дональд Трамп без всякой причины выступил против Израиля и пошел на уступки руководству Исламской Республики. Это была цитата. Сотрудники полиции участка Лев Тель-Авив задержали 47-летнего жителя Восточного Иерусалима по подозрению в ограблении 80-летнего владельца магазина. Согласно материалам следствия, злоумышленник вошел в торговую точку в утренние часы, атаковал пожилого мужчину и похитил его кошелек с деньгами. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям личность нападавшего установили. Суд уже поддержал первичное ходатайство правоохранительных органов о продлении срока содержания под стражей. Уже в ближайшее время следствие намерено потребовать повторного ареста фигуранта для завершения расследования. И далее говорим о погоде. Сегодня, 21 июня, воскресенье, в Израиле малооблачно и без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей, радио Музыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в Махсаней Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Эйлат – единственный израильский город на берегу Красного моря. И в этом его очевидная особенность. Но для израильтян Эйлат – это не просто география, а отдельное состояние с собственной логикой и языком. Во-первых, Эйлат – зона без НДС. Это сразу определило его как курорт. Отдых здесь традиционно сочетается с покупками, а экономический фактор стал частью туристической культуры города. Во-вторых, климат. Эйлат – самый сухой и солнечный город страны. Здесь почти нет дождей, тепло даже зимой, и море доступно круглый год. Это делает Эйлат не сезонным, а постоянным направлением для короткого отпуска и перезагрузки. Важная особенность – ориентация на внутренний туризм. Эйлат в первую очередь рассчитан на израильтян. Семьи, пары, солдат в отпуске. Отсюда формат отелей «Все включено», закрытые курортные пространства и акцент на отдых внутри гостиниц, а не на городскую жизнь. Есть и языковая деталь, которая много объясняет. В Израиле говорят, что в Эйлат спускаются, а в Иерусалим поднимаются. Это не только про высоту над уровнем моря, это про смысл. Иерусалим – город напряжения, истории и ответственности. Эйлат – город отключения, солнца и временного выхода из повседневной реальности. Поэтому Эйлат воспринимается не просто как курорт, а как место, где можно на время перестать быть в израильской повестке. Именно это ощущение и делает его таким притягательным для внутреннего туризма. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Максана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана» и «Хашмаль».
0: Сеть магазинов «Максана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана» и «Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: В прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля сообщает, что массированная ночная атака на юге Ливана прошлой ночью стала ответом на грубые нарушения режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, накануне Шаббата в течение ночи по позициям израильской армии, действующей в приграничных районах, было выпущено более 50 снарядов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым вызовом действующим соглашениям. И армия обороны Израиля не потерпит угроз в адрес гражданских лиц и военнослужащих. Командование ЦАЛЯ заявляет, что строго придерживается директив политического руководства относительно режима тишины, однако продолжит жестко и решительно пресекать любые провокации у своих границ. Теперь официально. Иерусалим подтверждает намерение удерживать позиции на северных рубежах до полного устранения угроз безопасности. Высокопоставленный политический источник сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз обозначил жесткую позицию Израиля. Армейские подразделения будут оставаться в буферной зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для надежной защиты северной границы. Глава правительства дал распоряжение командованию ЦАЛЯ отвечать массированными ударами на любые провокации и оперативно ликвидировать любые угрозы для израильских сил. В рамках этой директивы в ответ на непрекращающиеся атаки сопредельной стороны за последние двое суток израильские военные поразили 300 военных объектов и ликвидировали около 100 боевиков. Итак, напомню, что в Швейцарии сегодня проходят критически важные переговоры между США и иранской стороной при посредничестве Катара и Пакистана. Главная же задача Вашингтона на стартующих дискуссиях – добиться возвращения инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты впервые после прошлогодней июньской войны. К техническим группам должен присоединиться и глава агентства Рафаэль Гросси. В обмен на доступ к комплексам Фордо на Танзис-Фахане, где сосредоточены основные запасы обогащенного урана, Белый дом готов разморозить гуманитарные активы Тегерана в Катаре на несколько миллиардов долларов. Добавлю, что изначально раунд переговоров планировался на прошлую пятницу, но был заморожен из-за эскалации между нами, Израилем и Хизбаллой, и угрозы закрытия Ормузского пролива. Духовный лидер партии ШАС и бывший главный раввин Ицхак Йосиф связал подписание соглашения о прекращении огня между США и иранской стороной с внутриполитическим кризисом в Израиле. Выступая на еженедельной субботней лекции, он назвал действия американской администрации по отношению к Иерусалиму, цитирую, «божественным наказанием за давление на ультраортодоксальный сектор и борьбу с уклонением от призыва». Йосиф обрушился с жесткой критикой на Иерусалим советницу правительства Гали Баравмиару, назвав ее, цитирую, «отбросом общества» и обвинил ее в преследовании студентов Ешив. По мнению Равина, именно из-за ее юридических указов, направленных против изучающих Тору, президент США Дональд Трамп без всякой причины выступил против Израиля и пошел на уступки руководству Исламской Республики. Это была цитата. Сотрудники полиции участка Лев Тель-Авив задержали 47-летнего жителя Восточного Иерусалима по подозрению в ограблении 80-летнего владельца магазина. Согласно материалам следствия, злоумышленник вошел в торговую точку в утренние часы, атаковал пожилого мужчину и похитил его кошелек с деньгами. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям личность нападавшего установили. Суд уже поддержал первичное ходатайство правоохранительных органов о продлении срока содержания под стражей. Уже в ближайшее время следствие намерено потребовать повторного ареста фигуранта для завершения расследования. И далее говорим о погоде. Сегодня, 21 июня, воскресенье, в Израиле малооблачно и без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
0: Сеть магазинов «Максане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максане и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максане и Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: значит, все пучком.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Иврит – единственный язык в мире, который вернулся из прошлого и снова стал живым. 2000 лет на нем не говорили. Он жил в книгах, в молитвах, в песнях, но не в голосе. На нем спорили раввины и писали пророки. Но на улицах звучали другие языки – арабский, идыш, русский, французский. Все изменил Элиэзер бен Иуда. В конце 19 века он решил, что народ, возвращающийся на свою землю, должен говорить на своем языке. Он создавал слова, которых не было. Газета, мороженое, поезд, карандаш. Он заставил собственного сына говорить только на иврите, и тот стал первым ребенком нового языка. Сегодня иврит живет везде. В армии и в ТикТоке, в академии и в уличных диалогах. Он впитывает английские, арабские, русские слова, но звучит по-своему. Энергично, прямо и с характером. Иврит – это не просто язык. Это доказательство, что слово может воскресить целый народ. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Yeah.

0: Сеть магазинов «Максаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Максаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Сеть магазинов Махсане и Хашмаль объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлок. Малый бизнес в Израиле часто воспринимается как пространство свободы и инициативы. На практике это одна из самых регулируемых и требовательных сред в экономике страны. Первое, с чем сталкивается предприниматель, это плотная налоговая и отчетная система. Даже самый небольшой бизнес обязан регулярно отчитываться по НДС, подоходному налогу и взносам в битуох ЛИУМИ. Почти всегда рядом появляется бухгалтер, потому что без профессионального сопровождения в этой системе работать сложно. Предприниматель в Израиле вынужден быстро разбираться не только в своем продукте, но и в финансовой дисциплине. Вторая особенность – стоимость ведения бизнеса. Израиль – дорогая страна. Аренда, коммунальные платежи, лицензии, страхование, логистика и рабочая сила создают высокий порог входа. При этом доходы малого бизнеса редко бывают равномерными. Они зависят от сезона, праздников, туристических потоков и общей экономической ситуации. Это делает управление денежным потоком критически важным навыком. Третья точка напряжения – кадры. Трудовое законодательство в Израиле защищает работников. И это правильно с социальной точки зрения. Но для малого бизнеса это означает высокую ответственность и ограниченную гибкость. Поэтому многие предприятия остаются семейными или строятся вокруг очень небольших команд. Еще одна важная черта – размер рынка. Израиль маленький, конкуренция высокая, а информация распространяется мгновенно. Репутация становится ключевым активом. Рекомендации, отзывы и личные связи напрямую влияют на выживание бизнеса. В итоге малый бизнес в Израиле – это не столько про быстрый рост, сколько про устойчивость. Успешными оказываются те, кто умеет планировать, быстро адаптироваться и сохранять качество даже в условиях постоянной неопределенности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсаней Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Сеть магазинов Махсане и Хашмаль объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха.

отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сеть магазинов «Махсане» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане» и «Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
1: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане» и «Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Let's go.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Хайфа – третий по величине город Израиля и один из самых многонациональных в стране. Здесь на протяжении десятилетий рядом живут евреи, арабы, христиане, мусульмане и бахаи. Для Хайфы характерна модель сосуществования, сложившаяся не по декларациям, а в повседневной городской жизни. Одним из самых заметных городских событий стал фестиваль праздников «Хага Хагим», который проводится ежегодно в декабре, начиная с 90-х годов. Его идея заключается в совместном присутствии сразу нескольких религиозных традиций – Хануки, Рождества и Рамадана. Центром праздничной атмосферы становятся бульвар Бен-Гуриона и прилегающие районы, прежде всего Вади Ниснас и Нижний город. Здесь устанавливают рождественскую елку, открываются праздничные базары, улицы украшают огнями и декорациями, проходят концерты и уличные мероприятия. В эти дни в Хайфу приезжают десятки тысяч человек со всей страны. Не только туристы, но и израильтяне, для которых Хага Хагим стал символом особой неофициальной праздничной атмосферы. Фестиваль организуется при участии муниципалитета, культурных учреждений и местных жителей. Для Хайфы это не разовая акция, а отражение городской реальности, в которой разные общины сохраняют свою идентичность и при этом делят общее пространство. Таким образом, Хага Хагим – это не только фестиваль, но и выражение того, как в Хайфе многообразие превращается в живую городскую культуру.
0: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
2: «Смана, хотим отдохнуть, Мана круиз приглашает вас в путь».
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
0: Сеть магазинов «Максане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максане и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максане и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радиомузыка 106.4 FM.
1: Наслаждайся моментом здесь и сейчас. Наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким и признайся в любви.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
0: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 2

0: 21 шекель 90 огород. Кофе Тестерс Чойс 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Есть в иврите слова и выражения, которые слышишь каждый день в поликлинике, на работе, в школе, по телефону. И именно они помогают понять, что человек на самом деле имеет в виду. Сегодня разберем несколько таких выражений. Первое – «кахоля нире» или короткое «канире». Они переводятся как «скорее всего» или «по всей видимости». Это слово используют, когда информация есть, но стопроцентной уверенности пока нет. Врач может сказать «кахоля нире отчувот ягиу махар». «Скорее всего, результаты будут завтра». Это мягкая, аккуратная формулировка без категоричности. Следующее выражение «бильти эфшари». Буквально «невозможно». Но смысл шире. Так не предусмотрено правилами, процедура не позволяет. Это не каприз и не отказ. Это язык системы. Например, «бхината наалим за бильти эфшари». По правилам это невозможно. Это важный сигнал не к человеку, а к регламенту. Очень полезная фраза «макавана». Что имеется в виду? Простой способ уточнить информацию, не звуча при этом грубо или обвиняюще. Вы можете услышать непонятное объяснение и спокойно спросить «макавана». Это универсальный инструмент ясности. Теперь два слова, которые часто путают. «Легамре» и «лехалутин». Оба значат «полностью», «совершенно», но оттенки разные. «Лехалутин» – слово более формальное. Его услышите у врачей, юристов, в документах. «Зе лехалутин такин» – это совершенно нормально. «Легамре» – слово разговорное, мягкое и очень повседневное. «Ани мавинаут халегамре» – «я тебя полностью понимаю». Или «зе барур легамре» – это совершенно ясно. Эти выражения – маленькие ключи, которые помогают понимать иврит уверенно и точно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максанэй Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
0: Сеть магазинов «Максане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максане и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максане и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сеть магазинов «Махсане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Мертвое море – одно из немногих мест, где сама природа создает условия, полезные для кожи. Здесь все работает сообща. Вода, солнце, воздух и климат. Именно поэтому регион используют в дерматологии как метод климатотерапии. Первое – это вода. В ней очень высокая концентрация минералов – магния, калия, кальция, бромидов. Магний помогает уменьшить воспаление и поддерживает барьерные функции кожи. Поэтому купание часто включают в лечебные программы при псориазе. Второе – это солнце. Мертвое море находится на отметке примерно минус 430 метров. Это самая низкая точка суши. Из-за дополнительного слоя атмосферы солнечное излучение смягчается, особенно в диапазоне UVB, который используется в лечении псориаза. Пациенты могут находиться на солнце дольше и безопаснее, что повышает эффективность терапии. Третье – это воздух. Климат здесь сухой, стабильный, почти без аллергенов. Мало пыли, пыльцы и грибков. Все это снижает раздражение, помогает коже спокойнее восстанавливаться. Четвертое – это грязь. Минеральная грязь Мертвого моря используют как часть комплексного ухода. Она смягчает кожу и уменьшает выраженность шелушения. Эффект хорошо известен дерматологам. И пятое – это общее состояние человека. Псориаз чувствителен к стрессу. А теплый, стабильный климат Мертвого моря, высокий атмосферный нажим и ощущение отдыха сами по себе улучшают самочувствие, сон и общее напряжение. А это тоже влияет на кожу. Поэтому лечение здесь всегда комплексное. Вода, солнце, воздух, грязи и отдых – это не замена медикаментам, но признанная часть терапии, которую используют во многих дерматологических программах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
0: Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

как линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Махсане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет сына, чем Махсане и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
0: Сеть магазинов Максане и Хашмаль объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Сеть магазинов «Максане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максане и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Максане и Хашмаль».

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.